0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Ocean Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр. Все будет хорошо».
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
3: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
4: Чтобы кот не гадил в тапки, купите ему сапоги, шпагу и шляпу.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Что слушает страна?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: А вот и оно. Утро понедельника. Начинается рабочая неделя. И да, долгожданное, любимое утро, потому что русские перцы уже в эфире, в студии, для того, чтобы традиционно зарядить вас отличным настроением и сделать этот день, ну, как минимум, постараться немного легче. Ведь понедельник, он всегда вот... понедельник. Не хочется ничем заниматься в начале рабочей недели. Вот всегда считается, что это один из самых трудных дней. Мы же, как всегда, обещаем, что 3 часа этим утром у вас будет только с положительной эмоцией. Ну, а потому что будем поздравлять именинников. Для этого номер 49-105-7 уже начинает работать и ждет ваши СМС-оповещения нас, русских перцев. Мы же, в свою очередь, уже дозвонимся, поздравим, разбудим главных людей нашего острова. Ну и, конечно же, обязательно пошумим с дудками, с песнями и с вашими яркими строчками, которые будут прилетать на номер 49-105-7. Кстати, я вот уже вижу, есть одно поздравление. Надеемся, что вот именинник уже тоже просыпается. Если нет, то мы разбудим. Ну а еще в рамках этого трехчасового заряда энергии у нас будут сегодня подарки еще. Ого-го, какие! Ну и, конечно же, как всегда, много новостей, которые мы подготовили для вас, для того, чтобы посмеяться, повеселиться, возможно, просто обсудить, как пролетели эти выходные. Ну а что, расскажите. Вот у меня, кстати, знаете, выходные пролетели замечательно. Ну как, вот такой, с оттенком красного. Есть 50 оттенков серого и всего остального у меня 50 оттенков красного с утра пораньше. А вот и она влетела.
1: Здрасте. А я с пляжа.
0: Прям с пляжа. Прям на автомобиле. Прям в студию. Ира Аполлонова, доброе утро.
1: Привет, привет, привет. Ну что, 50 оттенков серый, а?
0: Красного, красного.
1: Ну это тоже новый серый. Ты понимаешь? Ты просто перерождаешься, трансформируешься.
0: Эх, да, да. Ну там где-то через несколько дней, да?
1: Вообще. Сметанка, да? Вот эти старые, или что там, или кефир все-таки?
0: Да нет, он сейчас крема какие-то есть, но раньше, да, сметанка.
1: Не, отличный метод, я считаю, что сметанкой сверху, ты еще и вкусненький, мамин пирожочек.
0: Блинчиками еще, и вот так, пожалуйста, на меня наверх налепите,
1: да, да,
0: и
1: да.
0: Все.
1: Ну что, завтрак. Дорвался, да, до пляжа?
0: Да.
1: Ага, вот
0: пляж,
1: оно.
0: Пляж, море, лачи. Привет.
1: Класс. Ну, на самом деле, это очень красивое путешествие, и если... вам, во-первых, близко, то это 100% надо ехать. Если вам далеко, то все равно 100% надо ехать, потому что это прекрасная локация. И какие там виды шикарные, как вкусно. И как, кстати, очень говоря, доступно, да, вот вся эта красота по очень приемлемым ценам. В общем, Лачи замечательный регион. А вообще я могу сказать, что... на этих выходных, мне кажется, ну, по крайней мере, у нас в Лимассоле весь город вышел на пляжи. Найти вот место под солнцем было практически невозможно. Настолько много. И огромные пробки, вот даже сейчас, да, да, огромное количество людей. Это, с одной стороны, конечно, круто и очень сильно вдохновляет. С другой стороны, мне надо ехать на работу, пропустите, пожалуйста. Пип-пип, и вот эта вот вся история. А, не проснувшиеся после пляжа, немножечко обгоревшие в песке, да, вот это все состояние. Но таково лето. Какая красота по вечерам. Друзья, сегодня я хочу просто отдельно еще высказать огромную благодарность нашим партнерам. Мы вам очень много рассказывали про Cyprus Contemporary Fest,
0: да.
1: Dance Festival. Это было невероятно. Это было настолько потрясающе. К сожалению, вот именно со всем составом команды не получилось вчера пересечься, но получилось зарядиться тем самым вдохновением, за которым я туда и пришла. Ребят, в следующем году, я думаю, что этот фестиваль будет жить, и долго у него все на это есть шансы. Я слышала отклики, как люди идут и говорят, ну, мы пришли для того, чтобы разукрасить свое лето, а в итоге это же сейчас столько надо всего подумать, это столько надо через себя пропустить.
0: А вот это здорово.
1: Как это было шикарно. Мирового уровня работы здесь у нас на острове. Спасибо, Риальто, за это. Здесь должны быть аплодисменты.
0: И они звучат.
1: Да.
0: Звучат и такому прекрасному фестивалю, который вот целый месяц, начало лета, мне кажется, и лето только начиналось, только благодаря танцам. Ну и этим выходным, которые пролетели вот с такими положительными эмоциями.
1: Ну а так, друзья, все, теперь день будет потихонечку, да, сокращаться, потому что день, самый длинный день в году был вчера. Переходим на зимний.
0: А, да?
1: Да, 21-го.
0: Ах, ну ладно.
1: Ну ты пока там сгорел на пляже, ты просто не заметил. Как ты себя чувствуешь, кстати?
0: А, все замечательно, все хорошо.
1: Да. Это важно, потому что надо водички, как можно больше водички, и аккуратненько, пожалуйста, потому что солнце, оно такое, знаешь, оно мощное, оно шутить не станет. Ты, если переборщишь, находясь под ним, потом это, конечно, тяжело.
0: Абсолютно верно. Вот соблюдайте все правила, потому что сейчас у нас погода, и синоптики говорят о том, что, ну, будет очень жаркое лето, и вот сегодня даже уже больше там 30 градусов.
1: Ну, уже так несколько дней больше 30.
0: Да, ну там прям что-то такое
1: красненькое. Под 40?
0: Стремится, да, температура вверх.
1: А это означает, что вот сейчас вот очень серьезная информация. Ребят, как можно больше воды. Находите, пожалуйста, в теньке, да, а лучше в офисе. Как никогда уместна фраза «на работу в офис» и только там, потому что это точно поможет вам справиться с жарой, которая только еще надвигается. Поэтому берегите себя, пожалуйста, это очень важно. Все, вот теперь все рассказали. Все эмоции выгрузили. Доброе утро всем и каждому. Кстати, мы с июля переходим на новый график, а это уже буквально через недельку. С 8 до 11 будет звучать наше утреннее шоу, поэтому привыкайте, пожалуйста, и к этому расписанию. Ну а мы, русские перцы, вас продолжаем будить, обожать, любить, ждать ваши смс-очки на номер 49-105-7. Пишите, пожалуйста. Эх! А сейчас можно чуть-чуть погромче.
0: Понедельник-то, начинается неделька!
1: Леонид Агутин, «Половина сердца». Да, поем.

0: Гороскоп на русском.
1: Ну, а теперь немножечко по гороскопим. Давайте расскажем, что же нам нужно ожидать от дня сегодняшнего. Ой, кстати, сегодня понедельник, да?
2: Да, 22 июля.
1: Доброе утро.
2: Да, звезды же недаром старались, они там вот что-то придумывали нам гороскоп. Ну, а нам нужно свериться как минимум, а дальше уже ваше решение, следовать или нет.
1: Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня вы почувствуете конкуренцию в сфере, где считали себя вне игры.
2: Угу.
1: И это заставит вас повысить уровень своего мастерства. И я так понимаю, что вы all in. Но удачи вам, правда. Я думаю, что для знаков огня это хороший понедельник.
2: Да, но это никогда неплохо, да? Вот повысить уровень своего мастерства.
1: Да, конечно.
2: Только вперед. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи сегодня встретятся с человеком, который явно играет только по своим правилам. Не раскрывайте все карты сразу.
1: Опять, да?
2: Ой, мама. Что это за человек? Давайте уже познакомимся.
1: Нет, тут очень...
2: Ну, приходи, скажи здравствуй.
1: Явно знакомый, понимаешь? Только это не помогает. Ладно, разборки так разборки. Угу. Готовы. Принимаем. Поехали. Земные знаки. Сейчас расскажем, а что у вас такого интересного. Тельцы, девы и козероги. Вас попросят сделать нечто, заставляющее вас выйти из зоны комфорта. Это решение повлияет на ближайшие полгода вашей жизни.
2: Ух ты! Один понедельник и на полгода вперед?
1: Предложение руки и сердца?
2: Возможно.
1: Или развод. Черный юмор, так, помнишь,
2: ну,
1: это, да?
2: Вот
1: это
2: она.
1: Все оттуда.
2: Зона комфорта, она ведь разная. Так, а может быть предложение, кстати, о работе, да?
1: Вот, да.
2: Опять же,
1: а что еще может
2: выйти
1: быть
2: из своей зоны комфорта. А отдохнуть, поехать куда-нибудь на полгода.
1: Или так отдохнули, что потом полгода пашем.
2: Ну, скорее всего,
1: пашем,
2: да, придется
1: как не в
2: отдыхать
1: себя
2: после этого отпуска.
1: В общем, ребят, аккуратнее там, да? Ну, берегите себя. Еще разочек прозвучит эта фраза, но она, мне кажется, всегда в любых прогнозах, в любых новостях актуальна.
2: Знаки воды добрались и до вас. Раки, скорпионы и рыбы. Не стоит сегодня делиться своими планами даже с теми, кому вы доверяете. Ах, преждевременная откровенность может навредить.
1: А вот здесь ручка на замочек и аккуратненько ждем нужного момента.
2: Бочком, бочком.
1: Да, все бочком, тара-дара, все бочком. Да, если мы не пойдем прямо, мы пройдем бочком.
2: Бочком.
1: Совершенно верно. Это вот сейчас ты опять меня на пляж отправляешь, честное слово.
2: Ну а что,
1: бочком, бочком.
2: Лето, да погода
1: потому, что
2: классная.
1: Все просто.
2: А мы сейчас немного поработаем и потом загорать.
1: Да, всем, кто уже на пляже, вам привет огромный. Мы вас очень любим, обожаем. Добро пожаловать на остров.

0: Реклама на русском. Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Когда я учился в школе, у меня был только один репетитор – ремень.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: самый острый перец истории.
1: Друзья, на вот и он, прекрасный понедельник. Специально для вас, кто захотел начать жизнь сначала, пообещать себе, что отправится в спортзал, или просто, да, улыбнуться, вот, пожалуйста, специальный, замечательный, потрясающий день, который будем отмечать, и в которого тоже будем подбрасывать отдельно события, отдельно праздники.
2: А вы уже веселитесь по полной катушке. Итак, к примеру, можно сегодня уже сразу же подмигнуть кошке с утра пораньше. У нас всему острову так получается подмигивать. Проснулся, она смотрит на тебя, уже стоит перед автомобилем.
1: В смысле всему острову?
2: И ты так,
1: не, ну вы посмотрите.
2: Все. Ну кошек-то у нас много.
1: А, вы своей подмигивай, а? Всему острову.
2: Самой главной кошечке.
1: Не, ну вот понимаете, начинается лето и просыпается вот это состояние всем кошкам. Гляньте, вы послушайте.
2: Ну я этим, пушистым.
1: Пушистым.
2: Кстати, сегодня на парковке утром вот две меня уже ждали.
1: Ждали? Ну они такие забавные.
2: Подмигнули и убежали.
1: Особенно возле ресторанов так приятно за ними наблюдать. Сразу видно, где они обитают. Возле ресторанов холеные, лощеные,
2: да,
1: с пузиком так еле-еле передвигаются, потому что жизнь прекрасна, а куда спешить? Те, которые подальше, те такие спортивные, в тонусе, да, шух-шух-шух-шух, потому что не побежишь, не проживешь, да, вот какой-то такой режим.
2: Фитнес такие кошечки,
1: абсолютно,
2: да.
1: Те, которые домашние, тоже их за версту видно, обычно с какими-то украшениями, бантиками, ну и всякими такими милыми такими аксессуарами, да. И некоторые даже первый раз видишь, думаешь, ого, вот это придумали.
2: А еще есть эти царевны кошки, которые спят у тебя на машине.
1: О, да.
2: Моя.
1: И всегда так жалко, да?
2: Конечно.
1: Вот это попросить. Псик, на работу.
2: Извините,
1: надо.
2: Пожалуйста,
1: да, да, да, да.
2: Можете освободить автомобиль.
1: Так, следующий праздник тебе понравится. День шоколадного эклера.
2: Вкуснятина.
1: Специально для тебя.
2: Всемирный день купания. Поэтому, если вдруг, ну, как-то не получилось еще до сих пор до 22 июня, сегодня пора.
1: Если не получилось до 22 июня, то Всемирный день верблюда будем отмечать на весь остров. Вообще, кстати, очень выносливый. Животное,
2: да.
1: Уважение.
2: Угу. Международный день быть собой. Также сегодня отмечаем.
1: День позитивных медиа. Вот это самое про нас. Мы, как всегда, доброе утро, здравствуйте. А вы наши роднулечки, а где у нас кто родился? Ну и только хорошие, интересные новости, которыми шерим, делимся в эфире Русского радио Кипр. Ну и шерим тоже, конечно же, все на свете, все абсолютно. Как говорится, у нас такая большая одна радиосемья. Все для вас и да и только.
2: Ну вот так и позитивно. Позитивно мы перейдем к событиям дня сегодняшнего. Что же нам подарила история 22 июня?
1: Угу. Но сделаем мы это буквально через пару мгновений, поэтому не переключайтесь, будьте с нами.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Кипрский английский «tomorrow morning» переводится как «через неделю», а иногда и «через месяц».
3: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
0: Новая песня на русском.

0: Самый острый перец истории.
1: Для тех, кто думает, а как поздравить своих родных и близких при помощи русского радио, друзья, сообщаем. Это совершенно бесплатно и очень просто. Отправляйте свои поздравительные сообщения на номер 49-105-7. Кстати, можете воспользоваться WhatsApp-ом, в том числе все видим, все получаем. Укажите, пожалуйста, контактный номер именинника, если вы хотите, чтобы мы позвонили. Если можно приветом, то тогда одного поздравления достаточно. И все. И ждите, когда ваша заветная весточка прозвучит на весь остров.
2: Ну а пока мы расскажем событие, которое в этот день, 22 июня, подарила нам история.
1: Итак, в Великобританию отправляемся в 1675 год. Там была основана Гринвичская королевская обсерватория.
2: 1921 год в Москве начала работать первая радиотрансляционная сеть.
1: Вот. Спасибо большое за то, что у нас есть радио. Ну и еще немножечко космоса. В 1978 год открыт спутник Плутона Харон. 48 лет тому назад, не так уж и давно. И вообще, на самом деле, периодически даже наша галактика очень нам пока еще недоступна. Все время происходят и совершаются какие-либо открытия. И это говорит о том, что нам, человечеству, еще предстоит изучить все детали и подробности и познакомиться с космосом поближе. Кстати, про космические полеты и про те амбициозные планы мы тоже сможем поговорить, но уже через неделю назад у нас будут специальные гости, друзья.
2: Потрясающий космический эфир.
1: Да, так что не пропускайте, пожалуйста, слушайте, мы присоединимся к этой цели. Ну, вы знаете мою мечту, я очень хочу полететь когда-нибудь через, там, не знаю, вот эти супер расстояния и посмотреть на Землю с той стороны, а может быть даже познакомиться со спутником Плутона.
2: На пересадка там где-то на Харон прилетели. Ну, действительно, надеемся, что космос станет ближе все-таки к нам.
1: А, да. И человечество, и определенные компании, гиганты, и даже люди, ладно, чего уж тут скрывать, Илон Маск в том числе, очень сильно старается в этом направлении. Спасибо ему большое. Да, ну что ж, друзья, вот все самые главные события мы обозначили и отобрали. Все остальное, я думаю, теперь уже за вами. Ваши поводы для радости мы очень ждем.
2: Пишите.

0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
1: Ага, соскучились? А вот и мы с подарками, с сюрпризами. Вот такой замечательный понедельник. Стартуем очень-очень-очень хорошо и празднично.
0: На правах рекламы.
2: В честь 7-го дня рождения любимый магазин evzin.com радует новым предложением.
1: Да-да, друзья, вы не ослышались. В честь 7-го дня рождения.
2: 7 лет!
1: Да, поздравляем, конечно же, компанию Evzin. И спасибо за доверие, наши потрясающие друзья и партнеры. Столько лет работаем вместе и развиваемся. Вот, видите, можно поздравить друга с днем рождения. Но компания нам тоже сообщает о своих праздниках и юбилеях, и в целом, да, событиях. Поэтому мы тоже хотим, конечно же, отдельно всей командой Русского радио поздравить Evzin с таким замечательным возрастом. Промокод BD7 даст экстра скидку 12% на все товары уже к действующим спецпредложениям и сниженным ценам. С 15 июня все началось, но до 6 июля вы еще успеваете.
2: Не откладывайте заказ и сэкономьте до 45% на любимых товарах. Бесплатная доставка действует на все заказы по всему острову.
1: А исключение и правила акции вы найдете на сайте evzin.com. Промокод BD7 по 6 июля. И это означает, что, правильно, больше улыбок и красоты у нас на острове. Помните, интернет-магазин evzin.com – это товары для красоты и здоровья.
2: И к этому промокоду у нас есть для вас подарок. Это ваучер на 20 евро, который тоже суммируется со всеми скидками и с этим промокодом для того, чтобы еще более выгодно заполучить для себя вот таких самых действительно очень важных и полезных вещей, которые вот помогут, возможно, это лето провести очень хорошо.
1: И товаров. Поэтому, друзья, заскакивайте, да, хотел сказать. Потом запрыгивайте. Нет, подумала. А дозванивайтесь. Самое главное слово. На номер 49-105-7. И попытайтесь догадаться, куда же мы ваш подарок спрятали. Потому что прямо по курсу легендарная игра...

0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
1: Так, друзья, судя по всему, расслабились, подзабыли, что надо делать. Смотрите, для начала берем смартфон в руки, да, номер 49-105-7. Нажимаем вот такую зеленую кнопочку «Звонить». Вот.
2: Дозвонились. Мы принимаем звоночек, да. Вас выводим в эфир, а вы участвуете в нашей забаве «Клад». У вас будет две попытки для того, чтобы найти ваучер на 20 евро. Напомним правила. «Клад по горизонту», 4 буквы, 4 цифры по вертикали, 1, 2, 3, 4. Вот у нас появилось поле 16 ячеек. Две из них, там спрятан ваучер.
1: Угу. Причем находятся они друг за другом и по горизонту только. Это важно, когда вы выбираете, а куда бы и какую бы ячейку следующую раскопать. Вот, весело. Забавно, игра напоминает морской бой. Вот точно так же, как вы плюхаетесь в море, так у нас еще и с подарками.
2: Плюхаетесь за подарками, да, очень все просто.
1: Да, вот фрисби, это понятно. Несколько раз ко мне долетал фрисби. Слава богу, не в меня. Вот, ну что, пришлось потом сыграть. В том числе, даже если и не хотела. А плюс ко всему, водные волейболы.
2: Конечно, да? Водное поло, да. Вот,
1: поло,
2: да, просто
1: пожалуйста.
2: Вот мяч, либо, опять же, как правильно называется, назовем пляжный падл, да, когда ты вот с этой ракеткой тоже мячик перебиваешь друг друга.
1: Бадминтон, да, скорее всего?
2: Нет, вот знаешь, когда деревянная, вот такая же, как падл, только она деревянная,
1: да.
2: Очень похожая по форме, в принципе, ракетка.
1: Пляжный
2: и
1: теннис.
2: Мячик. Пляжный теннис, да, назовем это так.
1: Вот, и все эти игры, они в том числе забавны и прекрасны, ну, то у нас в эфире Русского радио Кипр. Плюс ко всему можно еще и подарок, помимо хороших эмоций, получить. Напоминаем вам, что у нас сегодня на кону ваучер от evzin.com 20 евро. Evzin – это магазин товаров для красоты и здоровья. Если в этом часе вы не успеете, а, судя по всему, вы не успеете, потому что часики-то тикают, и совсем скоро нужно Сашу Данилова приглашать.
2: Да, он, как всегда, расскажет главные новости к этому часу. Мы тогда, получается, подарок перенесем на начало следующего часа.
1: Ну да, дождемся, пока наши прекрасные, любимые радиослушатели выйдут все-таки, да, из морюшка и дозвонятся и прицелятся, самое главное. Потому как, если у вас не получится попасть, то что уж тут делать? Подарок мы себе забирать не будем, а вот вам с удовольствием вручим. Нет, видишь, все-таки мы достучались до кого-то, сейчас посмотрим. Ну а вдруг получится. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
1: Да, пожалуйста, послушайте нас в свой телефон, потому что очень фонит приемник. Отлично, как зовут вас?
3: Меня зовут Юрий.
1: Юрий, очень приятно.
2: Доброе утро, Юрий.
1: Юрий, расскажите нам немножко о себе.
3: Ну, я вот год на Кипре.
1: Так.
3: Ее переехал. Очень довольны. Ходим, купаемся в море.
1: Ага.
3: Ездим, отвозим детей в сад. С сентября первый класс.
1: Класс.
2: Замечательно. А в каком городе живете?
3: В Лимассоле живем.
2: Так, Лимассол.
1: Отлично.
2: Здорово.
1: Так, Юрий, ну мы желаем таких побольше дней вам здесь у нас на острове, в частности, в Лимассоле. Давайте познакомимся с вашим напарником, либо напарницей по игре. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
4: Алена.
1: Алена, очень приятно.
2: Здравствуйте.
1: Ален, вы у нас из какого города?
4: Я из Лимассола.
1: Тоже из Лимассола. А давно здесь?
4: 4 года.
1: И как вам?
2: Как вам? Как вы эти 4 года?
4: Люблю Кипр.
1: Отлично.
4: Очень люблю Кипр.
1: Ну вот знаете, мы очень настроили вас на волну позитива для того, чтобы вам было удобно, да, и с такой большей точностью находить ваш клад. Итак, Юрий дозвонился первым, поэтому Юрий будет начинать.
3: Так, я называю цифру от 1 до 16, правильно?
1: Нет. Нет. Итак, еще разочек. Клад КЛАД. 4 буквы, да?
3: Ага.
1: И да. 4 цифры. 1, 2, 3, 4. Все. Квадрат из 16 ячек. Л.
3: Л2.
1: Л2.
2: Принимаем.
5: Упс, ошибочка.
2: Так, но пока промахиваемся.
1: Алена.
2: Ваш ход.
4: Давайте
1: L4.
5: Упс, ошибочка.
2: Мимо.
1: Так, Юрий, у вас вторая попытка. Если вы не попадаете, то, к сожалению, будет мимо. Поэтому соберитесь, пожалуйста.
2: Вперед.
1: Угу.
3: Так, давайте А. 4.
1: Так, А4.
5: Упс, ошибочка.
2: Но, к сожалению, и здесь у нас ничего нет.
1: Но мы все равно были безумно рады с вами познакомиться. Надеемся, что ваша жизнь на острове будет наполнена прекрасными моментами. И, конечно, яркого вам лета!
2: Хорошего дня желаем!
3: Спасибо, взаимно.
2: Пока-пока.
1: Так, у Алены остался еще один,
2: да, вариант? Да, еще одна попытка, да. Вперед.
6: Ну, давайте D1.
1: Давайте D1.
2: D1.
5: Упс, ошибочка.
2: Ну, и здесь у нас пусто.
1: В любом случае,
6: хорошего всем дня.
1: И вам отличного, прекрасного. Спасибо за то, что с нами на одной волне. Мы вас очень любим и ценим. Друзья, это означает, что, к сожалению, Эвзин пока не достался никому. Переносим на следующий час.
2: Ну и, конечно же, оставайтесь с нами на единой частоте 99FM. Впереди у нас по курсу новости. Саша Данилов расскажет все самое важное и главное к этому часу.
1: Не переключайтесь.
7: Русское радио стало...

0: Любовь. Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
2: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
3: Мастера «Альфа Гранд Автосервис» сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 25 05 45 85.
4: Ты это, главное, не беси меня, и мы подружимся.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске остров ждет 40-градусную жару с середины июля. Сотрудники госслужбы с почасовой оплатой готовят забастовку. Музей Берлина передал Кипру точную копию головы Афродиты Левкольской. Далее подробности. Кипр ждет жаркое и сухое лето. Во внутренних районах температура вернется к 40 градусам и выше уже с середины июля, но без аномалий. А нынешние летние дожди остаются обычным сезонным явлением, а не следствием изменения климата. Об этом накануне заявил сотрудник Департамента метеорологии и климатологии Андреас Хрисанту. По словам эксперта, атмосферная нестабильность в это время для острова обычное дело, особенно в горах и внутренних районах. Государственные служащие Кипра с почасовой оплатой анонсировали 24-часовую забастовку в эту среду. Об этом сообщили профсоюзы, представляющие работников разных госведомств. Акция связана с переговорами о новом коллективном соглашении на 2025-2027 годы. Сотрудники заявляют, что зарплаты остаются низкими и требуют улучшения условий труда. Профсоюзы настаивают, чтобы изменения применили задним числом с 1 января 2025 года. Муниципалитет Паралимни-Дириньи получил точную копию головы Афродиты Левкольской, одной из ключевых археологических находок Восточного Кипра. Реплику изготовили новый музей Берлина и Берлинский университет имени Гумбольдта, после чего она была установлена в здании городской ратуши. По данным муниципалитета, подготовка копии заняла несколько месяцев и сопровождалась координацией между кипрской и немецкой сторонами. Немецкие институции передали реплику на безвозмездной основе. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове сегодня жарко и солнечно. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Концентрация пыли в пределах безопасных норм. Днем температура на побережье составит около плюс 28, в Никосии до 32 градусов, а в горах будет до 27 тепла. Средняя температура морской воды плюс 25 градусов. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Друзья, вот второй час утреннего шоу «Русские перцы». Продолжаем просыпаться, будоражить остров и, конечно же, отрабатывать всю вашу активность, которая прилетела к нам на номер 49-105.7. Мы хотим, чтобы вам было хорошо, мы хотим, чтобы вам было весело, мы хотим, чтобы вы наслаждались каждым мгновением лета.
3: А вы не забывайте писать эти приятности на номер 49-105.7, пополнять наш веселый чат самыми праздничными, самыми веселыми словами для главных людей нашего острова.
2: Ну а теперь поздравительная шкатулка. Откройся.
4: Алло, алло.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Мы с приветами.
3: Это наше состояние каждое утро во время утреннего шоу.
2: По жизни, чего уж там. Ай, друзья, привет сейчас полетят в разные города и страны, в том числе. Так что, друзья, дорогие, сейчас можно нажимать кнопочку «Запись», да, и затем отправлять вашим замечательным друзьям и подругам. Но начнем с Юлечки. Любимые сладкие перчики. Вот это стиль. Телят, конечно.
3: Да. Поздравьте мою подругу Юльку в эфире. И мы это делаем прямо сейчас.
2: Да, у Юли сегодня день рождения. У нее сбылась мечта, и она улетела в Казахстан.
3: Ух ты. Передаем, Юль, тебе большой привет с нашего теплого, прекрасного острова. Ну и, конечно, желаем тебе всего самого классного.
2: Вика написала, автор этого сообщения. Спасибо большое, Вика. Надеемся, что все записано и все будет передано Юле в срок. Мы русским радио присоединяемся, конечно же. И очень сильно ждем. Да,
3: ну, да, здорово,
2: дома.
3: Что мечта сбылась. Пусть исполняется еще побольше. Вот и желаний, и мечты. И вот там, не знаю, наверное, отпуск все-таки или какая-то классная поездка, пусть она пройдет незабываемо.
2: Ну, а день рождения, подарок, понимаешь?
3: Да.
2: Человек мечта. Привет ее маме Наташе, в том числе отправляет спасибо за дочь. Но это еще не все, друзья. У нас есть очередной привет тоже. Да, звонить не будем, просто нужно поздравить брата Александра с днем рождения от всей семьи. Вот сразу видно, автор, мужчина, который точно знает, что нужно пожелать. Коротко и ясно.
3: Да, четко, но в каждом слове там просто океан. Анна, любви, сердечных, теплых поздравлений.
2: Сань, а Сань, с днем рождения от всей семьи. Друзья, а если вы хотите, чтобы мы поздравили ваших именинников, кстати, можем и позвонить, если вы того пожелаете. 49-105-7 номер, который всегда работает для вас.
3: Передаем привет всем именинникам, всем, кого мы поздравили. Аплодисменты обязательно звучат, пусть в вашу честь.
2: И на весь остров, дорогие наши,
3: с днем рождения!

0: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
1: Сделано со вкусом. Милцвуд.
2: Всем энергичного дня и здорового пищеварения. О том, насколько важно питаться грамотно, Яна Соболева. Вряд ли я кого-то удивлю тезисом, что ежедневно на вашей тарелке должны появляться овощи. А вот фактами о героине сегодняшнего выпуска попробую. Про эту яркую красотку с грядки можно было бы снять короткометражку «50 оттенков овоща». Она бывает белой, фиолетовой, красной, оранжевой и даже черной. Встречайте, морковка! Оттенок цвета апельсина достался ей от голландских селекторов. Они вывели самый популярный в мире сладкий и яркий вариант. Количество съедаемой моркови способно влиять на оттенок кожи. Достаточно съедать 3 крупных в день, и вы пооранжевеете. К тому же пополните копилку ценных витаминов и веществ. Например, каротин, попадая в организм, трансформируется в витамин А и нормализует репродуктивные функции и зрение. А биотин – важный витамин для роста. Конечно, все мы разные и о вкусах не спорят. И все же я уверена, большая часть успеха любого блюда зависит от грамотного сочетания продуктов и способа приготовления. Поэтому я доверяю сервису Meals Food и рекомендую вам подписаться на его страницу в Instagram. Только представьте, не нужно ходить в супермаркет и тратить время на готовку. Мечта любого делового человека. И на десерт лайфхак. Хотите здоровые зубы? Грызите морковь. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food с любовью составляет вам рацион.
1: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: Судя по походке россиян 1 января, земля все-таки вертится, и даже слишком.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
6: Клад! Новая песня на русском.

0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
1: Ну что, друзья, попытаемся, да, еще разочек перезапустить нашу игру «Клад», поскольку был перерыв немножечко. Напомним вам, куда, где раскапывали предыдущие участники. Значит, L2D1, L4A4.
2: И в этих ячейках ничего нет.
1: Ничего нет, да. Поэтому мы вам и рассказываем. Но, собственно говоря, продолжаем сейчас все-таки наш потрясающий розыгрыш. Напоминаем, что магазин красоты, товаров и услуг, да, evzin.com празднует свой 7-й день рождения.
2: Промокод BD7 даст экстра скидку в честь этого праздника. 12% на все товары к уже действующим спецпредложениям и сниженным ценам по 6 июля включительно.
1: Не откладывайте свой заказ и экономьте до 45% на любимых товарах. Там то, что вот вам точно пригодится и для пляжа, и не только. В общем, заходите, увидите все сами. А исключение и правила акции указаны на сайте evzin.com. Помимо всего прочего, бесплатная доставка на все заказы действует перманентно.
2: Еще раз напоминаем, промокод BD7, уже началась акция с 15 июня, вот по 6 июля включительно у вас есть шанс сэкономить, а мы еще и добавляем ваучер на 20 евро.
1: Ну как мы? Они, конечно, а мы просто ждем, что вы нам сейчас позвоните. Позвони мне, позвони, тун-тун-тун-тун, позвони же нам скорее, да?
2: И свой ваучер забери.
1: Там-там-там-там. Даже не знаю, как зарифмовать скорее. Вот, ну, в общем, друзья, если актуально, если хотите порадовать себя и своих близких, а может быть домашних, то это правда очень-очень-очень круто. Напомним, ваучер суммируется, да, со всеми скидками. То есть, помимо всего прочего, вы вводите промокод BD, 20 евро. И жизнь прекрасна и в шоколаде.
2: Экономия потрясающая. И у вас есть шанс прямо сейчас дозвониться по номеру 49-105-7. Нам нужно два участника для того, чтобы, ну, по крайней мере, было веселее. Вот и чтобы так была интрига, кто же заберет этот ваучер.
1: Да, к сожалению, у Юры и Алены не получилось в прошлом часе. Мы решили, а вдруг в этом часе найдутся более меткие ребята. Сейчас напомним, что такое игра «Клад» для тех, кто немножечко еще такой утомленный солнцем. Да? В таком состоянии находится. КЛАД. 4 буквы и 4 цифры по вертикали. 1, 2, 3, 4. Все, квадрат, да? Представили себе клад. 4 буквы и 4 цифры. И вот в этих 16 ячейках, за вычетом тех, которые мы уже вам обозначили и назвали, поэтому уже 12, есть ваш потрясающий клад. Но где именно, вот это и есть та самая забава. Догадаться, попытаться раскопать всю эту красоту для самого себя.
2: И у вас для этого будет 2 попытки. Но напоминаем, сейчас нужно взять ваш гаджет, набрать номер 49-105-7, попасть в эфир и, конечно же, вот свою радиоудачу проверить прямо сейчас.
1: Все, звоните, очень ждем.

0: На Кипре 8:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Ребята, ау!
2: Вы где? Звоните прямо сейчас.
1: Звонили, когда уже закончился.
2: Кладотерапия начинается просто. И вот нам нужны участники. Номер 4-9-105-7.
1: Ну, правда, куда вы опять сбежали-то? Когда звучали новости, названивали, но мы не хотели вас удерживать так долго на линии. Ага, вот, видим, наконец-то. Сейчас будем знакомиться. Разбудили все-таки. Ух ты,
2: Хьюстон. Доброе утро.
1: Прием.
3: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
3: Максим.
1: Максим, очень приятно. Макс, у нас из какого города?
3: Ларнака.
1: Ларнака, супер.
2: Ларнаке большой привет.
1: Расскажите, пожалуйста, Максим, уже участвовали в наших розыгрышах?
3: Да, участвовал.
1: И как вам?
3: Выигрывал.
1: Не, я про Ивзин.
3: Ты про Ивзин говорите. Все отлично, да. Жена довольна, да.
1: Жена довольна. Все, это самое главное. Да. Если жена довольна, это же жизнь, ну, прям совсем...
3: Жизнь удалась, да.
1: Удалась, вот, красава, я считаю. Ну что, если к Максиму кто-то присоединяется, будем рады. Если нет, то, Максим, поехали.
3: Давайте А3.
1: Давайте А3.
4: Нащупал.
2: Вот это да!
1: Не, ну я считаю, что вот мужчина, который так восхваляет свою жену и старается ради ее блага, достоин всех аплодисментов и подарков и выигрышей. Поэтому, Максим, тут же вторая попытка.
3: Да, вот сейчас сложный выбор-то у меня.
2: Но если слушали внимательно и нас, и, конечно же, вот Ира подсказывала.
1: Я и подсказывала! Я молчу!
2: Ну, как бы, да. Все, сейчас не подсказываем. Все в ваших руках.
3: А давайте я жену сейчас спрошу.
1: Вы нам перезвоните, да, я поняла.
3: Ответственность ей дам жене, да. Жена, Л-ты или Д-ты? Она говорит Л-ты.
1: А вы?
3: А я что говорю?
2: А вы слушаете жену или не слушаетесь?
3: Ну, вообще слушать, конечно, вот. Но я вот думаю, вот сейчас, стоит ли мне ее слушать или не стоит? Так.
1: Вы рискуете семейным благополучием, Максим, в эфире русского радио Кипр, понимаете? Что сейчас на кону?
3: Да.
2: Итак, Максим, ну что, принимаем вашу попытку.
3: Давайте. Какую? Давайте L3, да. Давайте
2: L3 все-таки, да? Ну что ж тогда, ну ладно.
1: Ну принимаем, ну как есть.
2: Ну принимаем, как есть, да.
4: Нашел!
1: Потому что жену надо слушаться. Вот и все. Максим, вы прекрасная пара. Расскажите, как зовут вашу вот царицу сердца.
3: Александра.
1: Александра, дорогая, прекрасно, хорошее воспитание. Мамочки мои, все, супер, ребят, вы классные, спасибо вам большое за позитив, мы бесконечно были рады послушать вас и вот ваш такой тандем. Ну и, конечно же, хотим вам передать, что вам этим утром достается потрясающий подарок на 20 евро от evzin.com. Александра, что будете себе выбирать?
5: Ну, лето, наверное, солнцезащитные крема какие-то.
1: Так.
2: Здорово,
1: да. Посоветуйте, кстати, девчонкам, которые еще пока, возможно, не слышали об evzin.com, что, куда, в какой отдел зайти, что кликать?
5: Лучше на сайте выбирать. Там очень удобно, очень комфортно и очень быстро привозят, доставляют.
1: Так, ну, Саш, надо сказать мужу, да? Спасибо. Ты добычик.
5: Спасибо.
2: Поздравляю. С победой.
1: А замечательно. Друзья, ну а те, кто не дозвонился или просто пропустил этот замечательный розыгрыш, напоминаем, что прекрасная акция с промокодом BD7 идет прямо сейчас у evzin.com. По 6 июля вы сможете сэкономить аж до 45% на любимых товарах.
2: Но... Поздравляем, да, с днем рождения, Evzin.
1: И бесплатная доставка на все заказы для тех, кто сомневается, надо, не надо. Конечно, надо. Ребят, заходите на evzin.com, очень рекомендуем.
0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Хорошо, что есть vzin.com, мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Vzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
3: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
4: Русские и киприоты – братские народы. Мы тоже по праздникам со стаканами танцуем. Оп!
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Нарциссы оказались самыми счастливыми сотрудниками на работе.
3: Да ладно!
2: Вот это новости. Исследование показало, что люди с выраженными нарциссическими чертами чаще других довольны жизнью и своим психологическим состоянием. Что говорят ученые? Очень высокую роль играет та самая уверенность в себе, оптимизм и убежденность собственной значимости.
3: Ну, естественно.
2: Да. Такие сотрудники обычно легче переживают неудачи и реже сомневаются в своих решениях. Я не знаю, но я уверен. А вот люди с выраженными вот такими манипулятивными чертами, наоборот, чаще сталкиваются с негативными эмоциями и проблемами в отношениях и с коллегами. Поэтому манипуляторы мимо, а нарциссы добро пожаловать. Я считаю, что на самом деле эту новость кто-то неправильно прочел.
3: Скорее всего.
2: Речь идет о цветах.
3: Конечно.
2: Вот.
3: Когда нарциссы дарят.
2: Вот именно, когда пришли.

0: Шел. А у тебя нарциссы на столе. Ну, конечно, ты будешь счастливой, замечательной, очень довольной жизнью и максимально продуктивной.
1: И, конечно, сразу же появляется это нарциссическое настроение.
0: Да, аромат, а? Как они пахнут, эти цветы.
1: А ты представляешь, если нарцисс подарил нарциссы?
0: Прекрасно, прекрасно. Я считаю, что это супер комбо.
1: Вот это утро, вот это день потом впереди.
0: Так что, дорогие наши боссы, вы теперь знаете, как увеличить продуктивность ваших сотрудниц на работе. Нарциссы, добро пожаловать в студию.
1: Ну и не обижайтесь на этих людей. Ну, нарцисс, ну и ладно. Ну, счастливый человек же, а?
0: Не, я нарцисса в студию, я все сказала. Жду тут подтверждение значимости. Лобода, суперстар, йоу!

0: Налетай! FM включай!
1: Перцев.
0: Перцев русских получай!
2: На русском радио Кипр.
3: Гуси-гуси, га-га-га, успокойте вы меня. Отправляемся на гуси-терапию, Ира.
4: Нет. Ты же знаешь, я же тебе рассказывала. Травма, детство. Я помню, как меня крестный спасал от гусей. Особенно от одного гуся, который вообще постоянно ко мне ходил, пытался меня ущипнуть. Один раз у него это получилось. Боже, такие слезы, такое расстройство было. До сих пор вспоминаю. Вот ты сейчас мне разбудил вот эту маленькую девочку.
3: Знаешь, возможно, это вот гуситерапия, как ее называют во Вьетнаме, может быть и помогает вот бороться с такими травмами. Ну, по крайней мере...
4: Я аж гусиная кожа сейчас, понимаешь? Я клянусь от этой новости.
3: Расскажу, что это такое. Новая модная процедура. Вот появилась во Вьетнаме. Человек обсыпает зерном, после чего на него слетается целая стая гусей. Ну, таких, знаешь, красивых, чисто белых. Вот. И начинает активно клевать. Ну, естественно, зерно. Местные утверждают, что такое гусиное массажное воздействие. Отлично снимает стресс, расслабляет нервную систему и снижает уровень кортизола. Видимо, там какие-то другие гуси, Ира.
4: Не знаю.
3: Нежные, ласковые и, видишь, щипают, массаж делают.
4: Да все гуси одинаковые, я точно знаю. У меня же точно такой же белый гусь.
3: А с другой стороны, ну мы с тобой ведь не встречали вьетнамских.
4: Это да, это правда.
3: Может, там действительно что-то не так.
4: Не верю. Я не верю, и кортизол...
3: Выглядит, честно тебе скажу.
4: Ну, опасно?
3: Так себе. Вот страшно? Мне сразу же картинка из фильма «Один дома два».
4: А, ну там, правда, не гуси.
3: Да-да-да. Но и то было неприятно, а тут гусь побольше.
4: И было страшно.
3: Да.
4: Ну, барышня там было все в порядке, она с ними дружила, с голубями, вот, но... Не, ни за что. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, я не хочу.
3: Я вот одно только задумался, а зачем ехать во Вьетнам?
4: Да.
3: Такую гусь-терапию сделать можно в любой деревне.
4: Ага. Да.
3: Даже у нас на Кипре.
4: Я?
3: У нас тоже гуси есть, Ира.
4: Не.
3: Да-да-да, записываю.
4: Да.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: А мы тоже немножко покинем эфир. Нет, чат не будем, а вот эфир немножечко, потому что Саша Данилов уже вовсю готов с очень интересным выпуском новостей. Нам так нравится, Там и стоп-н-го, и новые правила для мотоциклистов.
2: И метеостанции на пляжах.
1: Вот.
2: Что-то появится новое.
1: Да, надо слушать обязательно Сашу. Саш, спасибо большое. Классная, актуальная информация и очень любопытная. Мы к вам вернемся через пару мгновений. Счастливые, довольные и еще с подарком.
2: Оставайтесь с нами. Это утреннее шоу «Русские перцы».

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: В детстве боялась темноты. Пришла квитанция за электричество. Стала бояться света.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: на Кипре временно вводят систему Stop and Go на дороге Кокопетрия-Карвунас. Новые правила для мотоциклистов могут осложнить работу служб доставки. В Паралимне Дерине установят камеры и метеостанции на пляжах. Далее подробности. С понедельника 22 июня по четверг 25 июня на участке дороги Кокопетрия-Карвунас будет действовать система регулирования Stop and Go. С 8 до 12 часов одну полосу будут перекрывать для вырубки сухих деревьев. Водители просят следовать временным дорожным знакам. С июля на Кипре изменится правило для владельцев ученических прав на управление мотоциклом. Самостоятельно выезжать на дороги начинающие водители практически не смогут. Кроме того, срок действия ученических прав для всех категорий транспорта ограничат 2 годами. Особенно чувствительными новые правила могут оказаться для служб доставки. Для работы курьеров понадобятся полноценные права, получение которых у иностранных работников часто занимает месяцы. Муниципалитет Паралимни-Дерине объявил, что на организованных пляжах района, в первую очередь в Протарасе, установят камеры прямой трансляции и метеорологические станции. Цель – повысить качество сервиса для отдыхающих. По заявлению муниципалитета, благодаря новому приложению, купальщики и гости смогут дистанционно и в режиме реального времени получать информацию об обстановке на каждом конкретном пляже. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове сегодня жарко и солнечно. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Концентрация пыли в пределах безопасных норм. Днем температура на побережье составит около плюс 28, в Никосии до 32 градусов, а в горах будет до 27 тепла. Средняя температура морской воды плюс 25 градусов. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: И снова здравствуйте. Очень доброе утро. Как настроение?
3: Понедельник. Начинается рабочая неделя. Ну, а кто просыпается вместе с нами в нашей приятной компании, вам большой утренний привет.
2: Да, у нас такой понедельник-бездельник. Немножечко. Хотя, на самом деле, мы уже успели столько всего вам рассказать и стольким всем поделиться. Хотим еще и будем обязательно. Ну, а пока, друзья, напомним вам еще разочек, на всякий случай, мало ли, вдруг вы подзабыли. Номер 49-105-7 вам пригодится во многих случаях. Ну, например, поздравить своих родных и близких. Это раз, и очень важно. А два, у нас розыгрыш намечается, поэтому не переключайтесь и слушайте условия.
3: Ну, или просто рассказывайте, как проходит ваше лето. Комментируйте, обсуждайте вместе с нами новости.
2: А пока, друзья, мы вам расскажем, почему вас не берут на работу.
3: Да ладно.
2: Да, HR-ы.
3: Есть тут... признались. Вот, даже прям.
2: Они говорят, я цитирую, потому что...
3: Ага, и все.
2: Вообще...
3: потому что...
2: Самодостаточный ответ.
3: Ну, а что?
2: Но там есть детали и подробности. Потому что вы не умеете выпендриваться. Конец цитаты. По словам HR-ов, на собеседовании недостаточно просто иметь хороший опыт. Нужно уметь рассказывать о своих достижениях так... чтобы работодатель понял их ценность. Многие сильные кандидаты проигрывают более уверенным конкурентам именно из-за лишней скромности. То есть у него опыта, ну, маловато, но наглости многовато. И вот, пожалуйста, он забирает свою работу. Поэтому, ребят, пожалуйста, особенно классные специалисты, ну не скромничайте вы, наоборот, показывайте, хвастайтесь, рассказывайте о своих достижениях, и вот тогда вас заметят.
3: То есть, получается, важна самопрезентация, да? То есть, такое прям шоу устроить. Смотрите, я так могу. Так, ну какое-то шоу талантов получается.
2: Конечно. Ну, так всегда. Вот эти танцы. И вообще, когда говорят, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, это же очень правильная философия жизни. Причем это не про то, чтобы похвастаться, а про то, чтобы правда поделиться теми вещами, которые откликаются. И если хотят видеть классного сотрудника в команде, который любит свое дело и вовлечен, и, естественно, об этом с таким вот вдохновением рассказывает, то, пожалуйста.
3: Дорога вам будет открыта, да.
2: Конечно. Поэтому не надо стесняться, запоминаем и рассказываем о своих достижениях так, чтобы услышала вся страна.
3: Ну что получается? Выпендриваемся?
2: Конечно. Коучи, к вашим услугам на 99FM. Выпендрежное утро!

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Угревая сыпь акне – распространенная проблема, с которой сталкивается почти каждый подросток. Как правило, при выходе из пубертатного периода нормализуется гормональный фон, и угри исчезают. Однако для некоторых людей проблема остается и в зрелом возрасте. Лазерная методика считается одним из наиболее эффективных современных способов устранения акне и их последствий. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает высокоэффективную процедуру «Clear Skin Plus» в сочетании с профессиональным карбоновым пилинг-комплексом. Сочетание импульсного света и всесезонной системы для глубокого очищения и омоложения кожи – прекрасная альтернатива инъекционным процедурам. Программа придает коже лица свежесть и отдохнувший вид, возвращает здоровое сияние, ускоряет микроциркуляцию, улучшает тканевое дыхание. Корректируются признаки фото- и хроностарения кожи, гиперкератоз и пигментация. Благодаря уникальным формулам выравнивается тон и рельеф кожи, придавая ей эластичность. О противопоказаниях и количестве процедур можно узнать на бесплатной консультации специалиста «Леди Эстетик». Запишитесь в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Сияние и лифтинг безопасно и без реабилитации.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего.
3: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: У нас сегодня понедельник, старт рабочей недели, поэтому вот такие офисные новости мы и продолжим. Уже рассказывали, как надо позиционировать себя. Uh-huh. И добавим, кстати, уверенности. Тут один сотрудник поделился своей историей, как он добивался повышения. И да, сразу спойлер, у него все получилось. Значит, очень долго он не мог, никак, вот в рамках переговоров добиться повышения. Вот просто ему отказывали и все. Тогда он решил, что, раз так, значит, я вам сейчас сделаю презентацию. Значит, подготовил файл, в котором расписал, почему заслуживает повышение.
1: Так.
0: Предложил руководству сразу несколько вариантов повышения, как будто бы тарифы, да? Угу. Вот это вот Silver, Gold, Platinum.
1: Ну, дал варианты, предложил руководству. Смотрите, можете так выбрать, так, ну, правильный подход.
0: Вот. Расписал в деталях и подробностях, что конкретно они получат, если совершают вот данную инвестицию в человека. И после долгих переговоров, намеков и плюс презентации, он все-таки получил свою прибавку, кстати, по максимальному тарифу в 2 раза.
1: Ну вот, ловите вам лайфхак, как можно добиться повышения. Классная презентация. Вот, ну, во-первых, оценил все-таки и свою работу, да, и опять же, будущее компании предложил. Смотрите, выбирайте. Вот вам. Был еще там какой-нибудь, наверное, в презентации был еще пункт, что вообще работать не буду, смотрите, вот. Вот этот тариф, пакет, не хочу.
0: Ага, не хочу, не буду. Да. В общем, забавно получилось. Если вот тоже говорить о работах, то вот лето, да, и многие альфы уже пошли на работу. Это подростки наши дорогие. Их, конечно, почему-то забулили, откровенно говоря. Говорят, что, мол, ай-яй-яй, ребята приходят на работу и сразу же увольняются, но они еще маленькие.
1: Ну, конечно, еще ребята даже, наверное, не понимают, как правильно все это функционирует.
0: Ну, на самом деле, хороший опыт. Я считаю, что и они достойны аплодисментов уже хотя бы потому, что изъявили вот это желание пойти устроиться на работу.
1: А давай вот озвучим, потому что, мне кажется, нужно дорогу молодежи! Вперед, молодежь! Пусть только пробивается. Ну а как, если не поддерживать, у ребят даже на таком этапе может сразу же пропасть желание работать.
0: И слава богу, подожди, пусть учатся, куда им работать. Говорят, сливаются, ну ничего страшного, все нормально. Зато какой классный урок жизни они получают. Да. То есть они пришли, они поняли, что ага, это ж надо рано вставать, это надо приходить на работу, это надо трудиться, это 8 часов, ну или там сколько, я думаю, что у них поменьше, потому что по закону не положено. Тем не менее, это нужно прикладывать очень такие мощные усилия. Естественно, они понимают, что а мама, папа вообще-то молодцы, и нас и так неплохо кормят. Уходят обратно и получают вот как раз-таки такой буст в плане понимания, как на самом деле зарабатываются деньги. Так что я считаю, что они большие молодцы. Зумеры, вам бы тоже взять пример. Да,
1: пора
0: вот,
1: бы уже.
0: Желание, да, выработать. Вот к ним вопросов у меня гораздо больше. А к альфам подождите еще рано.
1: Ну и, ребята, помните, вам лайфхак. Презентация, она рулит.

поездка. На Кипре 9:30. Точное время представляет компания Leos Development. Бутик-башня Visionair Residences. Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: и меня. Реклама на русском.
1: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: Что для киприота хорошо, то для русского слишком много калорий.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: острова.
1: На правах рекламы.
2: Компания Papillium и Limeade Art представляют уникальное музыкальное путешествие Minties Music Festival 2026. 5 эксклюзивных вечеров музыки мирового уровня в одном из самых живописных мест.
0: Да, друзья, добро пожаловать. Вас ждет встреча с выдающимися артистами, чьи выступления собирают полные залы по всему миру.
2: 5 вечеров, 5 мировых звезд, одна выдающаяся музыкальная неделя Minties Music Festival 2026.
0: Действует дресс-код Elegant Style, да. А бронировать свои места можно на Sold Out Ticket. Добро пожаловать. Также у нас для вас есть билеты. Ну а пока расскажем чуточку больше деталей и подробностей. С 8 июля по 12 включительно фестиваль откроет немецкий композитор и пианист Флориан Кристил, один из самых востребованных неоклассических музыкантов Европы, а вот вместе с ним на сцену выйдет эксклюзивный артист Sony Music, виртуозный скрипач Николас Лепа. О нем мы уже рассказывали в эфирах 8 июля. Бронируйте свои места.
2: 9 июля восходящая звезда мировой фортепианной сцены Дженеба Канне Мейсон с программой из самых красивых произведений Фредерика Шопена, проникновенных ноктюрнов, блестящих баллад и величественных полонезов. Вечер тонкой поэзии, романтики и виртуозности.
0: 10 июля один из самых ярких инноваторских камерных коллективов ждут вас в Минтисе. Значит, Vision String Quartet, две скрипки, альт и виолончель. А? Это очень красиво, еще да. В Минтисе, в атмосфере. Друзья, добро пожаловать, в том числе рекомендую вам и 10 июля.
2: 12 июля фестиваль завершится стильным джазовым вечером в новом формате Sunday Jazz. На сцене легенда британского джаза, восьмикратная обладательница British Jazz Awards Клэр Мартин в сопровождении своего норвежского трио. Идеальное завершение фестиваля.
0: Ну а мы хотим отдельно разыграть для вас билет на 11 июля. Это особое музыкальное событие данного лета. Оперный вечер в амфитеатре Минтис.
2: На сцене выступит всемирно известный австрийский бас Гюнтер Гройсберг в сопровождении ведущего пианиста театра Ла Скала Нельсона Кальце.
0: Это не просто концерт, а настоящий вечер вокального мастерства, большого искусства и мощи музыки.
2: Ну и, конечно, редкая возможность услышать вживую одного из лучших басов современности.
0: Солист театра Ла Скала, Метрополитен Опера и Венской Штатс-Опер. Особый сюрприз для публики – австрийский маэстро – исполнит знаменитые басовые арии на русском языке. Среди них «Любви, все возрасты покорны», а также другие шедевры.
2: Не пропустите! Minties фестиваль. Музыка, которая захватывает с первых нот.
0: Да, друзья, та самая точка притяжения Minties. И еще разочек напомним, что вас приглашает компания Papillium, а также Limeade Art. Ну что ж, мы можем начать наше музыкальное, да, сражение. Мы хотим, чтобы вы поборолись за свой билет. Разумеется, сделаем это через музыку.
2: Чтобы заполучить билет, вам нужно будет справиться с нашим музыкальным заданием.
0: Итак, друзья, мы выбрали хиты, горячие хиты. Один из них прозвучит прямо сейчас, правда, в варианте «наоборот». Вам же предстоит догадаться, кто поет эту песню и как она называется.
2: Итак, слушаем.

0: Ага, да.
1: Так.
0: Узнаваемо, правда.
1: Да.
0: 4 девятки 105.7. Осталось только догадаться, что это за песня. Я думаю, что с артистом, ну вот правда, все очень сильно знакомы и все его очень любят и обожают. 4 девятки 105.7. Еще разочек напоминаем, что нужно отправлять смс-очки, кто поет и как называется этот перевертыш.
1: Пишите прямо сейчас.

0: Так, друзья, ну что, подумали вы почему-то на Би-2, хотя совсем другое поколение. Будем сейчас немножечко вам подсказывать. Релиз данной композиции состоялся 20 марта этого года. Песня рассказывает о хрупкости чувств, разрушительной страсти и борьбе с обманом в отношениях. Кстати, в музыкальном видео на трек приняла участие известная фигуристка Алина Загитова.
1: Угу. Вот. Исполняет эту песню солист года по премии Муз-ТВ в этом году. Вот недавно он получил такую награду, буквально вот несколько недель назад.
0: У нас в кипрской двадцатке он две недели подряд занимал лидирующее место, и вот буквально в предыдущую пятницу его сместила Юлия Зиверт с песней «Газ». Друзья, давайте попробуем еще разочек включить вам перевертыш. Ваши смс на номер 49-105-7 ожидаем до сих пор.

0: наизнанку.
1: Ну что, друзья, вот теперь большие молодцы. Правда, были варианты с другими песнями, но сейчас нам Сергей все расскажет. Доброе утро.
2: Сергей, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Итак, вы очень сначала угадали песню и тут же прислали имя артиста. Прошу огласить.
3: Это песня «Ртуть» Вани Дмитриенко.
1: Абсолютно верно.
2: Да.
1: Так, Сергей, кто вам помог догадаться?
2: Так, со связью что-то было у нас. Еще раз повторите, пожалуйста.
1: Сергей, вы здесь? Дышите? Алло? Ну, видимо, от счастья.
2: Да.
1: Ну, просто песня, на самом деле, токсичная, да? Тут как бы надо аккуратнее. Сереж, мы вам отправляем. Во-первых, наши поздравления, аплодисменты тоже в вашу честь звучат.
2: Да, это все вам, мы справились абсолютно верно. Ваня Дмитриенко, «Ртуть».
1: Да, тот самый хит, который, правда, занимал столько недель первое место. И вообще, это, конечно же, хит. Спасибо всем тем, кто участвовал. Написали и «Сгораю от любви», и другие еще композиции вспомнили. Но нет, это именно данная композиция. А мы напоминаем, друзья, что в Минтисе стартует Music Festival 2026 с 8 июля по 12 июля включительно. Более подробную информацию вы, кстати, можете найти на Sold Out Tickets. Билеты стремительно раскупаются, поэтому советуем вам приобретать их заранее. И отдельно хотим еще разочек пригласить 11 июля на потрясающее музыкальное событие этого лета, оперный вечер в амфитеатре Минтис.
2: На сцене выступит всемирно известный австрийский бас Гюнтер Гройцберг в сопровождении ведущего пианиста театра Ла Скала Нельсона Кальце.
1: Ждем всех. Добро пожаловать. Компании Пафилия и Lime Tea Art приглашает еще разочек весь остров. Добро пожаловать. Друзья, мы послушаем, конечно же, Ванечку в оригинале, потому что перевертыш прекрасен, все равно тембр узнаваем. Но
2: Ванька прекрасен.
1: Хотим,
2: краш,
1: чтобы он, да, вот этот краш всеми любимый прозвучал в оригинале и добавил вам улыбки и страсти в это утро. Но мы постепенно будем завершать наше шоу, потому как все, время-то заканчивается, и
2: да,
1: часики тикают.
2: Саша Данилов появится.
1: Любимая фраза моей соседки.
2: Тикает, тик-так, тик-так.
1: Да, да.
2: Саша Данилов появится, расскажет главные новости к этому часу. Ну и, конечно же, дневное шоу «Днем обо всем» вместе с Яной Соболевой не пропустите в час дня.
1: Угу, поэтому ваши поздравления и приветы уже будет ждать Яночка. А я к вам вернусь, Сережа уходит в отпуск.
2: Да, вот такой мини-отпуск меня ждет уже завтра, поэтому на этой неделе Ира будет вот за нас будить весь остров.
1: Вот, поэтому услышимся с вами завтра ровно в 7:00. Буду в студии, обещаю, и разбужу весь остров. Ну а теперь наша традиционная
4: «Калибарушка!»

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Откройте для себя идеальное сочетание вкуса и релакса. Насладитесь блюдами японской кухни в Капо-суши. Для бронирования звоните 97 97 1009. А затем подарите себе аутентичный тайский массаж от опытных терапевтов Фэн Тай Массаж. Запись по телефону 97 88 9963. Все в одном месте. На Георгию А, 58, в Гермасое.
7: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
8: Специальное предложение от курортных врачей «Рентген с обезьянкой».
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске кипрские водители такси бьют тревогу из-за падения турпотока. В Ларнаке вторую неделю ищут пропавшего студента. Музей Берлина передал Кипру точную копию головы Афродиты Левкольской. Далее подробности. Всекипрская федерация городских такси опубликовала заявление, в котором описывает тяжелое положение отрасли за последние 4 месяца. Об этом пишет издание «Офсайт». По данным федерации, число туристов на острове упало на треть по сравнению с прошлым годом, а параллельно выросли расходы на топливо и обслуживание машин. Если ситуация не изменится в ближайшие месяцы, профсоюз намерен требовать от государства конкретных мер поддержки для таксистов. Полиция продолжает поиски 22-летнего студента из Бангладеш, пропавшего в районе Ороклини. Рассматриваются версии похищения или незаконного удержания. По данным следствия, вечером 12 июня он вышел из дома и сообщил, что направляется на работу. Позже отправил другу координаты через телефон, после чего связь оборвалась. Вскоре отец получил от его номера сообщение с просьбой о помощи. С тех пор телефон отключен. Полиция проверяет маршруты передвижения, включая камеры наблюдения и данные транспорта. Муниципалитет Паралимни Дириньи получил точную копию головы Афродиты Левкольской, одной из ключевых археологических находок Восточного Кипра. Реплику изготовили новый музей Берлина и Берлинский университет имени Гумбольдта, после чего она была установлена в здании городской ратуши. По данным муниципалитета, подготовка копии заняла несколько месяцев и сопровождалась координацией между кипрской и немецкой сторонами. Немецкие институции передали реплику на безвозмездной основе. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове сегодня жарко и солнечно. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Концентрация пыли в пределах безопасных норм. Днем температура на побережье составит около плюс 28, в Никосии до 32 градусов, а в горах будет до 27 тепла. Средняя температура морской воды плюс 25 градусов. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите. Бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
1: Хорошо, что есть vzin.com. Мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. fzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: Хорошо там, где у нас инет.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

что-то изменить. Я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

0: Плюса. Реклама на русском.
1: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марино Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют... премию.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Все будет солнечно хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: на Кипре временно вводят систему Stop and Go на дороге Како-Петрия-Карвунас. Новые правила для мотоциклистов могут осложнить работу служб доставки. В Паралимне Дерине установят камеры и метеостанции на пляжах. Далее подробности. С понедельника 22 июня по четверг 25 июня на участке дороги Како-Петрия-Карвунас будет действовать система регулирования Stop and Go. С 8 до 12 часов одну полосу будут перекрывать для вырубки сухих деревьев. Водители просят следовать временным дорожным знакам. С июля на Кипре изменится правило для владельцев ученических прав на управление мотоциклом. Самостоятельно выезжать на дороги начинающие водители практически не смогут. Кроме того, срок действия ученических прав для всех категорий транспорта ограничат 2 годами. Особенно чувствительными новые правила могут оказаться для служб доставки. Для работы курьеров понадобятся полноценные права, получение которых у иностранных работников часто занимает месяцы. Муниципалитет Паралимни Дерине объявил, что на организованных пляжах района, в первую очередь в Протарасе, установят камеры прямой трансляции и метеорологические станции. Цель – повысить качество сервиса для отдыхающих. По заявлению муниципалитета, благодаря новому приложению, купальщики и гости смогут дистанционно и в режиме реального времени получать информацию об обстановке на каждом конкретном пляже. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове сегодня жарко и солнечно. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Концентрация пыли в пределах безопасных норм. Днем температура на побережье составит около плюс 28, в Никосии до 32 градусов, а в горах будет до 27 тепла. Средняя температура морской воды плюс 25 градусов. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
4: Я каждый день объясняю коту, что это он живет у меня, а не наоборот.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 11:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coy.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Потерял чемодан с деньгами. Верните хотя бы деньги.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, не с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
0: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
6: Я поставил свою бабушку в тупик. Я приехал к ней сразу толстым.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

20. Слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
4: Пока доказывала, что умею молчать, сорвала голос.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Господа и дамы, новый час, новый день, новая неделя на 99FM. Всем большой привет, с вами здесь Яна Соболева. И, конечно, пожелания хороших решений, доброты в сердцах и успешных событий в делах. Все мы с вами строим большую и маленькую, общую и личную историю. И именно с исторической справки сегодня мы и начнем это движение по двум часам нашего шоу. Ровно 85 лет назад началась Великая Отечественная война. И с 1996 года этот день носит название «День памяти и скорби». Да, он напоминает нам обо всех, кто погиб в боях, в лагерях, в оккупации, в тылу. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнял святой долг, защищая в те суровые годы свое отечество, и отдаем дань уважения каждому, особенно ветеранам. И вы знаете, сегодня в странах бывшего СССР осталось менее 9 тысяч живых участников боевых действий Великой Отечественной. Ну а всех в категории ветеранов Великой Отечественной около 300 тысяч человек. Всего. С каждым годом число тех, кто лично прошел те годы, сокращается, поэтому беседуйте со своими представителями старшего поколения, фиксируйте их рассказы, передавайте детям и внукам. Пусть память из года в год идет, и наша история сохраняется. Ведь благодаря той цене, которую заплатили наши предки за будущее, мы с вами просто есть. И мы можем общаться, радоваться жизни, получать профессии, личный опыт, слушать музыку, отмечать праздники. Например, сегодня день позитивных медиа, к которым, конечно же, русское радио Кипр относится напрямую. Поэтому присылайте поздравления, пишите приветы, сочиняйте стихи. У нас будет блог хороших новостей. Полистаем ленту. Обязательно расскажу вам те события, которые происходят прямо сейчас и вызывают улыбку. Ну и, конечно же, поздравим всех именинников, если придут заявки. Поэтому сочиняйте стихи или высокопарные прозу, или просто делегируйте это мне. Все сделаем красиво в чат 49-105.7. И вот хочется, чтобы волна благодарности и позитивного взгляда на жизнь, она сейчас была главенствующей. Поэтому пиковую точку возьмем вместе с Максом Коржом. Небо поможет нам. Ну и дальше по списку все подхватят эту линию. Можно даже и подпеть. Кому-то, может быть, и потанцевать, если позволяет вам ваш офис или предлагаемые обстоятельства другого ракурса. Может быть, вы в семье, может быть, сейчас ваши детки в лагере, а вы чилите где-то на диване. Поэтому давайте усиливать вот эту радость жизни, радость момента и делиться друг с другом только позитивными мелочами и крупностями. Поэтому сообщайте обо всем, что у вас происходит, подписывайтесь на нашу инсту, заходите в russianradio.cy, тем более очень скоро там будет выложена карта дня.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Сегодня 22 июня, и энергия этого дня, она фокусируется на отношениях и дипломатии. Сегодня общий день должен проходить под флагом того, что вы не стремитесь ни с кем ссориться, спорить и выяснять отношения. Потому что важно, что делать: вести переговоры, встречаться и налаживать связи в позитивном ключе. Обязательно посвятите время семье и своим близким. Ходите, двигайтесь, помогайте людям бескорыстно. Проводите время у воды, если есть такая возможность, конечно же, бассейны, море, прогулка у какой-нибудь речушки, если возле вас что-то протекает, или в баньку сходите. Медитация и занятия йогой тоже будут классной работой над собой. И дипломатический курс «Наше все». Находите вдохновение во всем, что связано с искусством, и тогда день пройдет максимально благостно. Ну а поскольку есть первая половина дня, у вас есть наверняка с чем сравнить, вот такую тенденцию, если изберете, то либо усилите положительную характеристику этого дня, ну, либо что-то исправите. Ну, и, конечно, избегаем слухов, сплетен, спешки, суеты. Желательно депрессивное настроение тоже вычеркнуть, а если вы впадаете в минор, то ищите того, кто может вас сконтейнировать, поддержать и принять ваши чувства. Тогда все будет замечательно. Ну, а я вдогоночку еще вытяну карту.
2: Карта для старта.
1: Итак, у нас колода «Внутренний герой», она очень большая, поэтому мы будем на нее ориентироваться, я думаю, еще какую-то часть лета точно. Ну а дальше поменяем и посмотрим, как отзываются в ваших сердцах и умах эти картинки. Напомню, что такое метафорическая ассоциативная карта. Это когда вы видите какое-то изображение, и относительно него у вас возникают ассоциации, чувства, эмоции, возможно, даже картинки каких-то минувших событий или резонанция с тем, что вы планируете. Поэтому сегодня, поскольку у нас понедельник и такой день в продолжение вчерашнего летнего солнцестояния, энергетически очень сильный, давайте-ка посмотрим, куда нам направить какой-то мощный энергетический свой луч, да, куда приложить усилия. Итак, нам надо отдыхать с вами, господа. Значит, картинка следующая: лес, тропинка, а по ней идут туристы. Причем такие, знаете, из моего советского детства, гитары, такие пилотки, кепки, шляпки. Девочка такая милая, три парня, веселые. Чубчики у них торчат, вокруг них летают бабочки. Очень светлая картинка и намекает на то, что они все-таки пока туда идут, потому что рюкзаки полны. А посему нам с вами, видимо, намек на то, что не наотдыхались мы на этих выходных. Либо это про летнее настроение, и, возможно, нужно внести в график прям полноценно: вот в эти часы я отдыхаю. Либо сходить в поход. Ну, а может быть, кому-то просто прикоснуться к природе. Вот о чем вам картинка, где четверо туристов с большими рюкзаками и музыкальными инструментами, улыбаясь, двигаются вперед, причем они так все в линеечку стройно. О чем? Может быть, о коллективе вашем, о том, что вы давно вместе не отдыхали, и такое тоже можно рассмотреть. Ну, а лучше всего такие ассоциации ловить под музыку, поэтому Сабрина Карпентер здесь, а вас я отправляю в наш Инстаграм. В сторис уже можно рассмотреть детали этой картинки дня и взять для себя то, что вам отзовется. Да будет так, все должно быть прекрасно.
3: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
4: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
5: Господи, дай мне сил купить в магазине только то, зачем пришла.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Особенно если совпадает со временем обеда, когда ты вроде уже до этого времени получил очень много внимания, поддержки, любви, тепла и заботы, и тут раз в обед, когда можно сесть, потрапезничать, причем празднично это сделать, бах, и раздается звонок. Вот так примерно сегодня было у Светланы, но это мои только фантазии. Светлан, здравствуйте еще раз, с днем рождения!
3: Спасибо большое.
2: Это очень неожиданно, но я уверена, что приятно, потому что вы улыбаетесь, и это слышно. Все 40 плюс тех мышц, которые задействованы во время улыбки, у вас сейчас активированы. Я это просто чувствую. Но будет еще больше, еще лучше, потому что здесь целое полотно пожеланий. Поэтому внимайте, Светлана, родная наша Светочка, с днем рождения. Спасибо тебе за все, что ты делаешь для нашей семьи. За любовь, заботу, поддержку и неисчерпаемое терпение. Пусть каждый день приносит тебе радость, пусть мечты исполняются легко и красиво. Желаем тебе крепкого здоровья, душевного тепла, уверенности в завтрашнем дне. Ты наше сердце, наша опора. Любим бесконечно. И подпись. Мама Лида, муж Андрей, Анна Лиза, Дима, а главное Илюша и Ева Мария.
3: Боже мой, я очень тронута. Спасибо огромное.
2: Вы такое значение имеете для сразу нескольких людей, но это же великое счастье. И я желаю вам, чтобы еще и цветов было море, не только пожеланий, действий в ваш адрес, и чтобы вот с этой минуты вы просто молниеносно двигались к исполнению своих мечтаний. Договорились?
3: Огромное спасибо вам.
2: Я слышу, как вы впечатлены, воодушевлены. И, конечно же, все, спасибо вам за эти эмоции. Сейчас прям сверим часы, и следующая песня от Димы Билана будет для вас и всех именинников сегодняшнего дня.
0: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Visionaire Residences». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Visionaire». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Я девушка приличная. На все неприличные предложения отвечаю только «не».
6: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
7: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Сейчас я обращаюсь к тем, у кого, возможно, немножечко тревожность зашкаливает или давно не было каких-то впечатлений, которые вы можете внести в собственную особую книжку воспоминаний. Но не знаю, давайте-ка вместе решим, брать ли нам это себе на заметку. Возможно, кому-то, кстати, бизнес-идея пригодится. У нас здесь на Кипре я о таком не слышала. Итак, россияне ездят во Вьетнам на гуситерапию. Человека кладут на землю, засыпают зерном, на которое слетается толпа гусей. Причем есть видео, подтверждающее, что да, действительно, не выдумка. И, кстати, не иишечка. Зрелище не для слабонервных, потому что вообще вот эта вот вся хаотичная тактильная история, связанная с тем, что ты вот лежишь, а по тебе кто-то ползает, там, знаете, вот эти все шоу на выживание, да, это всегда немножко такое бррр, и внутри задаешься вопросом, а я смог бы? Ну, вот здесь с гусями вьетнамцы утверждают, что все классно. Пощипывание гусей обладает терапевтическим эффектом, поэтому уровень кортизола снижается за считанные минуты, но на видео у девушки, по-моему, за считанные секунды произошла терапия. Не знаю, согласится ли она на последующий сеанс. И рязанские гусята могут уже ожидать наплыв, возможно, клиентов. Кто знает. Ну вот поделитесь, было ли у вас такое в жизни? 4-9-105-7. Ну а если не было, то как относитесь к этому? Мне вот любопытно, какие ощущения вызывают подобные новости. Что ж, у нас впереди с вами не гусь и даже не курица, а братья Гримм и трек «Кустурица». Делайте громче.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: интересно.
1: Гуситерапия не зашла. По крайней мере, нет такого бурного отклика. Все нормально, такое тоже бывает. Спасибо. Вот Мария написала, что вполне себе можно было бы, но заморачиваться здесь на Кипре не стоит. И еще один повод слетать в Таиланд. Поддерживаю. И, кстати, так кажется, что, мол, гуси просто клюют еду, которую им подсыпали на человека, который пытается расслабиться. Они щипают и щиплют айву, я бы сказала. Как? Потому что помню с детства, детская травма, как щипнул гусек за ногу, и было больно неприятно. Поэтому такое себе. Но тему о питомцах хочется продолжить. Ну, во-первых, сегодня мы сейчас с вами полистаем календарь, и на нем значится очень интересный день подмигивания кошкам. Ну, а чего просто подмигивать? Давайте-ка как-то проявим заботу и возьмем, вот, например, на вооружение следующее действие. Отелям рекомендуют встречать питомцев вкусняшками. Да, не у нас, конечно же, за пределами Кипра, но вдруг у нас такое встречается. Поделитесь, кстати, явками, паролями, если сталкивались. Новый ГОСТ для гостиниц, в которые можно заселяться с пушистыми, советуют выдавать лежанки, миски и пеленки, а еще избегать громкой музыки и яркого света, чтобы не нервировать животных. Возникает сразу мысль о том, что кое-кто скоро будет отдыхать лучше, чем его хозяева. Что еще приготовили нам календари со всех стран света? Посмотрим прямо сейчас.
0: Держи повод.
1: Ну, как можно было в понедельник поставить праздник лоботрясов? А можно, почему нет? Можем себе позволить, как говорится. Поэтому, если хотите полоботрясничать, то вот вам легальный повод это сделать. Всемирный день верблюда напоминает нам об этих прекрасных животных, выносливых и больших помощниках людям. 17 лет, кстати, празднуется уже. День шоколадного эклера тоже имеет такой, ну, не совсем официальный, но очень распространенный статус. Его празднуют тем, что объедаются. Но не рекомендую, потому что жара и прочее, сразу скачок кое-чего в организме, не приведет вас к стройности и здоровью. Так, Всемирный день купания. И мы уже с вами не первый раз слышим о том, что в будние дни тоже стоит уделить внимание морю, бассейну, баньке, у кого есть. Поэтому сегодня просто нельзя избежать. Международный день быть собой. Какая прелесть. А еще Всемирный день остеопатии. 152 года уже благодаря таких специалистов. Поэтому, если у вас есть свой, обязательно передавайте приветы и позвоните с благодарственным спичем. Всемирный день тропического леса. Это очень прелестно. День позитивных медиа. Это к нам. А еще в Сальвадоре день учителя. В Аргентине день футболиста. День поцелуев в США. И день лимончелло там же. Причем празднуется 9 лет, и уже даже есть ряд мероприятий, которые всегда проходят на территории Соединенных Штатов. День глупых мужских поступков. Давайте-ка вычеркнем, да? День адвоката в Колумбии. И что еще можно взять? В Польше день физкультуры. Отлично, мне кажется, можно себе найти что-то для того, чтобы устроить небольшой или крупный праздник. Ну, а именины празднуют сегодня Кириллы. Сегодня, кстати, Кириллов день. Конец весне, почин лету. Не знаю, почему именно в этот день. Вроде как лето уже в разгаре. Александр, Марфа, Мария, Иван и Алексей. Принимайте поздравления. Многие лето вам. И вот еще и песня летит подарком.

0: Реклама на русском.
1: Хорошо, что есть vim.com, мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
3: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
4: Ищите диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
5: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Русское радио.
6: Все будет, все будет, все будет хорошо.
7: А иначе быть не может, и в следующем часе именно этот слоган продолжит подтверждаться, поэтому заглядывайте на огонек, а точнее не уходите отсюда. 99FM всегда двери открыты, и такое счастье, что у нас с вами есть вот такой канал связи, где музыка, отличное настроение, новости, кстати, о последних. Константин Столяров откроет следующий час хорошей подборкой, в частности расскажет про пляжи Паралимни и кое-что из нововведений, а также музей Берлина передал Кипру очень важный артефакт. Не пропустите. Всем отличного настроения.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр. Все будет хорошо».
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день. В студии Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. На пляжах Паралимни установят веб-камеры и метеостанции. Музей Берлина передал Кипру точную копию головы Афродиты Левкольской. Два сербских туриста прошли пешком от аэропорта Ларнаки до Аянапе. Теперь подробнее. Муниципалитет Паралимни Дериньи объявил, что на организованных пляжах района, в первую очередь в Протарасе, установят веб-камеры прямой трансляции и метеорологические станции. Цель – повысить качество сервиса для отдыхающих. С помощью мобильного приложения можно будет дистанционно и в режиме реального времени получать информацию об обстановке на каждом пляже, погодных условиях, температуре воды, а также другие полезные сведения. Решение особенно символично на фоне недавнего достижения муниципалитета. Район получил больше всех на Кипре голубых флагов. Еще одна позитивная новость о Паралимне. Муниципалитет получил точную копию головы Афродиты Левкольской, одной из ключевых археологических находок Восточного Кипра. Реплику изготовили новый музей Берлина и Берлинский университет имени Гумбольдта. Голова Афродиты уже установлена в здании городской ратуши. Два туриста из Сербии, братья Нинат и Алекс Поповичи, сошли с самолета в аэропорту Ларнаки около часа ночи и решили не брать такси. Вместо этого они отправились в Аянапу пешком, преодолев несколько десятков километров. О необычном трансфере 17 июня рассказал заместитель мэра Аянапы Антонис Христу, который принял путешественников у себя в кабинете. По словам братьев, пеший переход позволил им увидеть Кипр иначе, чем при любом другом способе передвижения, и ближе познакомиться с местными жителями и пейзажами, которые трудно оценить из окна автомобиля. Через свои походы Нинат и Алекс Поповичи стремятся привлечь внимание к физической нагрузке, психической устойчивости, связи человека с природой и местными сообществами. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: всем на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Это новый час, и мы с вами продолжаем радоваться жизни, этому новому дню и, конечно же, свеженькой неделе. Правда, уже смотришь на календарь с пониманием того, что первый летний месяц подходит к финишу. Есть ли у вас какие-то результаты? Кто успел уже отдохнуть, рассказывайте. А кто, может быть, работает, не покладая рук и вообще свет белого не видит? Ну, тогда вы, может быть, как-то присоединитесь к поколению Альфа. Вот говорят, что именно это поколение не хочет работать даже сильнее, чем зумеры. И у нас опять одно да потому про градацию поколений. Ну, собственно, классика, да, каждое следующее отличается от предыдущего. И конфликт интересов неизбежен. В соцсетях завирусилась история девушки, которая рассказывала о подростках, которые устраиваются на подработку, но увольняются буквально на следующий день. Причины максимально бытовые, прозаичные и, я бы даже сказала, предсказуемые. Слишком рано вставать, хочется подольше поспать. Да и просто мне не нравится рабочий ритм. Вот можете прям под копирку взять и иметь это в виду, если вдруг захотите показать жизнь и дать старт молодому поколению. Мол, иди, становись самостоятельным, а вам вот прилетают вот такие контраргументы. Собственно, это реальность, такое тоже встречается. Никого не осуждаем, каждый живет в своем ритме. Самое главное, на старте обговаривать все, ну и, наверное, учить их держать договоренности тем, чтобы подписывать какие-то бумаги. Хотя, наверное, здесь тоже спорная тема. Ох, в дебри можно так залезть. Не будем в начале часа, просто поимеем в виду индивидуальные особенности каждого поколения. Ну и, конечно же, всегда мы за то, чтобы все поколения жили дружно. Поэтому сейчас объединяющая песня про лето. Давайте делаем громче, танцуют все!

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Пока мы с вами трудимся и отстаиваем свои трудовые права, рынок труда намекает, что он не щадит даже роботов, и это наша новая реальность. В США уволили робота-полицейского после 10 месяцев работы без единого задержания и штрафа. Робот по имени Дабот обошелся бюджету в $128 000, ёшки-матрёшки, и должен был помогать обеспечивать безопасность. Но патрулирование территории, фиксация происшествий через камеры, связь людей с экстренными службами через специальную кнопку – все это входило в его обязанности. Увы, за время службы устройство так и не смогло показать заметных высоких результатов. В итоге эксперимент признали неудачным, а самого робота отправили в отставку. Вот так бывает, и у машин есть тоже своя статистика эффективности и не очень. Но такие деньги потратить для того, чтобы потом расписаться в том, что все-таки есть незаменимые какие-то дела, обязанности и профессии, это, конечно, верх такого жизненного цинизма, да, когда у судьбы всегда будет чувство юмора покруче, чем мы ожидаем. Ну что ж, эта новость сподвигла меня на поиск какого-нибудь свеженького слова в нашем с вами словаре. Расширяем его.
0: Глоссарий и вокабуляр.
1: И сегодня это слово «одометрия», термин, который широко используется в робототехнике и навигации. Слово происходит от древнегреческих корней «путь, дорога, мера, измерение». Буквально «одометрия» означает «измерение пути». Конечно, первоначально это понятие относилось к устройствам, подсчитывающим пройденное расстояние, но в робототехнике его смысл гораздо шире. Одометрия – это метод определения положения и перемещения робота на основе данных его собственных датчиков. Да, вот робот анализирует вращение собственных колес, показания гироскопов, камер, других сенсоров и вычисляет, насколько далеко он продвинулся и в каком направлении движется, а также определяет себя относительно начальной точки. Именно благодаря одометрии робот-пылесос понимает, какие комнаты уже убраны, а автономный складской робот, например, не теряется среди стеллажей. Кстати, интересно, что одометрия никогда не бывает абсолютно точной. Даже небольшая пробуксовка колес или какая-то неровность поверхности приводит к накоплению ошибок, поэтому современные роботы обычно совмещают одометрию с другими технологиями навигации. И любопытный факт на десерт: принцип одометрии использовался еще в античности. Историки считают, что первые механические одометры появились более 2000 лет назад. Они устанавливались на повозках для подсчета пройденного расстояния. Сегодня та же идея помогает ориентироваться роботам, беспилотным автомобилям и даже планетарным марсоходом. Ого! Запоминаем и используем там, где это будет уместно. Одометрия.
0: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс» – добро пожаловать в семью.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Моей жене, которая всю жизнь мечтала о шубе и бриллиантах, я завещаю кресло-качалку. В нем хорошо мечтается.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Угревая сыпь акне – распространенная проблема, с которой сталкивается почти каждый подросток. Как правило, при выходе из пубертатного периода нормализуется гормональный фон, и угри исчезают. Однако для некоторых людей проблема остается и в зрелом возрасте. Лазерная методика считается одним из наиболее эффективных современных способов устранения акне и их последствий. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает высокоэффективную процедуру «Clear Skin Plus» в сочетании с профессиональным карбоновым пилинг-комплексом. Сочетание импульсного света и всесезонной системы для глубокого очищения и омоложения кожи – прекрасная альтернатива инъекционным процедурам. Программа придает коже лица свежесть и отдохнувший вид, возвращает здоровое сияние, ускоряет микроциркуляцию, улучшает тканевое дыхание. Корректируются признаки фото- и хроностарения кожи, гиперкератоз и пигментация. Благодаря уникальным формулам выравнивается тон и рельеф кожи, придавая ей эластичность. О противопоказаниях и количестве процедур можно узнать на бесплатной консультации специалиста «Леди Эстетик». Запишитесь в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Сияние и лифтинг безопасно и без реабилитации.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
3: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
7: Лента Кипра. На сайте и во всех.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы

0: радиоэфире.
1: Всем привет на 99FM, я Анна Соболева, и всем вам желаю удивительных открытий, больших и маленьких, в рамках вашей деятельности, личной жизни и FM-пространства. Вот одну из таких я сейчас подкину. В Японии можно официально стать ниндзя. Там проводят настоящий экзамен с сюрикенами и костюмами. В городе Кока проходит ежегодная сертификация. За звание современного ниндзя приезжают сотни человек. Бороться участники были не только из Японии, кстати, но и из других стран. Настоящие фаны. На экзамене нужно сдавать письменный тест по истории и традициям ниндзя, метание сюрикенов и даже дополнительные баллы начисляют за правильный яркий костюм. В этом году экзамен сдали 90% новичков, 70% участников среднего уровня и 55% продвинутых. Сразу захотелось узнать побольше об этой культуре. И вот интересный факт. Популярный образ сюрикена, этого оружия, да, как исключительно звездочки ниндзя, появился во многом благодаря кино, комиксам и видеоиграм. На самом же деле разновидностей было много, а их использование не ограничивалось только ниндзя. Этим оружием владели представители разных школ боевых искусств в Японии. Как здорово и интересно! Вот так развлекаются взрослые люди, которые помнят, что век живи, век учись. А чему научились вы? Поделитесь, пожалуйста, 49-105-7 или напишите в стол заказов. Еще 15 минут успеваем поздравить именинника. Сегодня я получила обратную связь о том, как трогательно воздействуют наши звонки на тех людей, которые отмечают день рождения, поэтому не ограничивайте себя только тортиком, формальными словами и подарками. Еще и можно подарить букет эмоций. И здесь русское радио Кипр всегда рядом.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Сейчас летнее время, и это не только период отпусков, это еще и каникулы для ваших чат. Одни отдают в лагерь родители, другие организуют какой-то досуг, третьи берут с собой даже на работу и таким образом приучают их к взрослому миру, где можно понаблюдать и за ребенком, и за собой, как вы коммуницируете в рамках какой-то деятельности. Кстати, последней группе родителей очень повезло. Привет вашим боссам. Ну а в интернете появился конструктор, который, на мой взгляд, станет и медитацией, и объединяющим звеном с детьми, и уж точно добавит и старую младу скиллов в вопросе строительства дома. Ну вот, захочется кому-нибудь построить свой, вот это будет идеальным вариантом такой симуляции. Хотели свой, начните хотя бы для жилплощади хомячка какого-нибудь или собаки вашей. А давайте разберемся. Конструктор, из которого можно построить настоящий мини-дом, причем в процессе, который максимально приближен к реальной стройке. Владельцу придется замешивать цемент в маленьком ведерке, заливать фундамент, и там есть специальные детали, которые все это ограничивают, не размажете, ничего лишнего не набросаете. Возводить нужно будет стены, даже проводить электричество. Стоимость такого набора примерно 130 евро, где-то так, плюс-минус. Конечно же, рассмотрите таковой, ну а если вы все же за то, чтобы самому в детство не впадать, потому что есть другие задачи, или же у вас подобное что-то уже есть и не актуально, то не пропустите завтра в дневном шоу гостей, которые расскажут о том, что у нас здесь на Кипре существует такого классного и отличного для и образования, и отдыха ваших детей. Мы ждем представителей GB Club у нас здесь, поэтому очень буду рада вашим вопросам. Присылайте заранее, заходите в наш Instagram, когда будет анонс, мы там тоже принимаем в директ ваши вопросы, если возникнут. Поэтому, кому актуально, присоединяйтесь. Ну, а мы летим дальше. Следующий час уже маячит, поэтому послушаем Юлианну Караулову, и там же, и, наверное, встретимся с вашими любимыми исполнителями, а также с моими коллегами. Мы все продолжим делать вам классный контент, разбавляйте музыку новостями, историями, полезной информацией и всегда на страже ваших настроения и положительных эмоций.
0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
3: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего.
4: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Настоящая женщина может бесконечно долго смотреть на три вещи, а купить четыре.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Друзья, всем спасибо за эту классную компанию. Я прощаюсь, моя данная живая смена подходит к концу. Встретимся завтра в 13.00. С вами была Яна Соболева. Ну, а мои коллеги «Русские перцы» будут ждать завтра ровно в 7 утра.

0: радио.
1: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 15 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Рождественская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и здорового пищеварения. О том, насколько важно питаться грамотно, Яна Соболева. Вряд ли я кого-то удивлю тезисом, что ежедневно на вашей тарелке должны появляться овощи. А вот фактами о героине сегодняшнего выпуска попробую. Про эту яркую красотку с грядки можно было бы снять короткометражку «50 оттенков овоща». Она бывает белой, фиолетовой, красной, оранжевой и даже черной. Встречайте, морковка! Оттенок цвета апельсина достался ей от голландских селекторов. Они вывели самый популярный в мире сладкий и яркий вариант. Количество съедаемой моркови способно влиять на оттенок кожи. Достаточно съедать 3 крупных в день, и вы пооранжевеете. К тому же пополните копилку ценных витаминов и веществ. Например, каротин, попадая в организм, трансформируется в витамин А и нормализует репродуктивные функции и зрение. А биотин – важный витамин для роста. Конечно, все мы разные и о вкусах не спорят. И все же я уверена, большая часть успеха любого блюда зависит от грамотного сочетания продуктов и способа приготовления. Поэтому я доверяю сервису Meals Food и рекомендую вам подписаться на его страницу в Instagram. Только представьте, не нужно ходить в супермаркет и тратить время на готовку. Мечта любого делового человека. И на десерт лайфхак. Хотите здоровые зубы? Грызите морковь. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food с любовью составляет вам рацион.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете. Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Ничто так не портит пятницу, как осознание того, что сегодня вторник.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие. Впечатления. Друзья.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Товарищи, уважайте своего начальника. Вы видите перед собой одного придурка, а он целую группу.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Европол собрал управляющий совет в Никосии при председательстве Кипра. 40-градусная жара ждет остров с середины июля. Из Франции на Кипр вернулась колесница возрастом 2600 лет. Далее подробности. 148-е заседание управляющего совета Европола открылось сегодня в Никосийском конференц-центре «Филоксения» в дни, когда Кипр завершает полугодовое председательство в Совете ЕС и 18-месячный срок на посту заместителя председателя Совета агентства. Министр юстиции и общественного порядка Кипра Костас Фитирис, открывая встречу, назвал европейское сотрудничество не политическим лозунгом, а практическим инструментом с осязаемыми результатами. Кипр ждет жаркое и сухое лето. Во внутренних районах температура вернется к 40 градусам и выше уже с середины июля, но без аномалий, а нынешние летние дожди остаются обычным сезонным явлением, а не следствием изменения климата. Об этом накануне заявил сотрудник Департамента метеорологии и климатологии Андреас Хрисанто. По словам эксперта, атмосферная нестабильность в это время года для острова обычное дело, особенно в горах и во внутренних районах. Древняя кипрская модель боевой колесницы, запряженной четверкой лошадей, вернулась на Кипр сегодня. Предмет датируется примерно 600-м годом до нашей эры. Около года назад его обнаружили на онлайн-аукционе во Франции. Это модель колесницы-квадриги Кипра архаического периода. В кузове помещены две фигуры – воин со щитом и возничий, оба в конических шлемах. Такие модели обычно служили обетными дарами. Их приносили богам в святилищах и клали в захоронения. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, не с голечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
8: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк.
9: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 16:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Lady Aesthetic представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон в США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии MediaStar, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Lady Aesthetic – 97-65-38-75.
3: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
4: Улыбается она. Люди, поглядите на нее. Ты выйди замуж и страдай, как все нормальные люди.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске топливо на Кипре за год подорожало на 20,5%. В Лимассоле по делу о кражах задержали ювелира и грабителя. ЕС вновь добивается отмены сезонного перевода часов. Далее подробности. По данным Евростата, в мае этого года автомобильное топливо на Кипре стоило на 20,5% дороже, чем год назад. Несмотря на недавнее снижение, вызванное улучшением ситуации на мировом рынке нефти, заправляться на острове по-прежнему заметно дороже, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке. Рост почти совпал со средним по Евросоюзу. В общем, по блоку топливо подорожало на 20,7%. Погоня по дворам в районе Мутаяка закончилась арестом. Утром 21 июня полиция Лимассола задержала мужчину, которого связывают более чем с 13 кражами со взломом за 2 месяца. После его показаний под стражу взяли и ювелира, предположительно скупавшего краденое золото. Общий объем оценивается в десятки тысяч евро, а некоторые преступления попали на камеры видеонаблюдения. Евросоюз снова взялся за идею окончательно отменить сезонный перевод часов. Новый раунд обсуждений продвигает еврокомиссар по транспорту и туризму Апостолос Цицикостас, который опирается на исследования Еврокомиссии. Его должны завершить к концу этого года. По словам еврокомиссара, это сдерживающая мера, которая больше не оправдана и нигде не приносит пользы. Одним из главных препятствий остается позиция Ирландии, которая опасается, что будет жить с Великобританией по разному времени половину года. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days – новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
3: А давайте бросим пить. Правда, хороший тост.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

На Кипре 17.30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Откройте для себя идеальное сочетание вкуса и релакса. Насладитесь блюдами японской кухни в Капо-суши. Для бронирования звоните 97 97 10 09. А затем подарите себе аутентичный тайский массаж от опытных терапевтов Фэн Тай Массаж. Запись по телефону 97 88 9963. Все в одном месте. На Георгию А, 58, в Гермасое. Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
2: Русский турист в разгар сезона может превратить Айанапу в Анапу, но не может превратить Анапу в Айанапу. Очень жаль.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях.
3: Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофоро Самофунтес. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
4: Вот в наше время...
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя, не сколечко.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
9: Надо, ребята, влюбиться. А то чего-то давно проблем не было.
10: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске на Кипре усилят контроль за больничными в полиции и тюрьмах. 40-градусная жара ждет остров с середины июля. Из Франции на Кипр вернулась колесница возрастом 2600 лет. Далее подробности. Четыре министра Кипра договорились усилить контроль за больничными в госсекторе, прежде всего в полиции и тюрьмах. На межведомственном совещании накануне было решено продвигать законодательные, административные и контрольные меры против злоупотребления отпусками по болезни. Министры подчеркнули, что государство обязано полностью и без исключений поддерживать работников с реальными проблемами со здоровьем, а цель не оспорить право на больничный, а гарантировать, что им пользуются честно и объективно. Кипр ждет жаркое и сухое лето. Во внутренних районах температура вернется к 40 градусам и выше уже с середины июля, но без аномалий, а нынешние летние дожди остаются обычным сезонным явлением, а не следствием изменения климата. Об этом накануне заявил сотрудник департамента метеорологии и климатологии Андреас Хрисанто. По словам эксперта, атмосферная нестабильность в это время года для острова обычное дело, особенно в горах и во внутренних районах. Древняя кипрская модель боевой колесницы, запряженной четверкой лошадей, вернулась на Кипр сегодня. Предмет датируется примерно 600-м годом до нашей эры. Около года назад его обнаружили на онлайн-аукционе во Франции. Это модель колесницы-квадриги Кипра архаического периода. В кузове помещены две фигуры – воин со щитом и возничий, оба в конических шлемах. Такие модели обычно служили обетными дарами. Их приносили богам в святилищах и клали в захоронения. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите. Бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: Самые умные девочки на дискотеке высматривают мальчиков, которые совсем плохо танцуют.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Санкт-Петербург.
1: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
2: Мастера Альфа Гранд Автосервис сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 25 05 45 85.
3: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcyprus.com.
4: Три вещи на Кипре можно делать бесконечно. Искать парковку, вытирать пыль и ждать Pink Slip.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Ищите диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
4: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
5: Все-таки хорошо, когда в семье есть общие интересы. Он любит рыбалку, а она, когда он на рыбалке.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске топливо на Кипре за год подорожало на 20,5%. В Лимассоле по делу о кражах задержали ювелира и грабителя. На водохранилищах острова появится 75 пандусов для выхода животных. Далее подробности. По данным Евростата, в мае этого года автомобильное топливо на Кипре стоило на 20,5% дороже, чем год назад, несмотря на недавнее снижение, вызванное улучшением ситуации на мировом рынке нефти, заправляться на острове по-прежнему заметно дороже, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке. Рост почти совпал со средним по Евросоюзу. В общем, по блоку топливо подорожало на 20,7%. Погоня по дворам в районе Мутаяка закончилась арестом. Утром 21 июня полиция Лимассола задержала мужчину, которого связывают более чем с 13 кражами со взломом за 2 месяца. После его показаний под стражу взяли и ювелира, предположительно скупавшего краденое золото. Общий объем оценивается в десятки тысяч евро, а некоторые преступления попали на камеры видеонаблюдения. Департамент лесного хозяйства Кипра подписал контракт на изготовление и установку 75 пандусов, по которым звери смогут выбираться из водохранилищ. Решение приняли после серии случаев, когда дикие бродячие животные тонули, попав в ловушку крутых и скользких берегов. Контракт оценивается примерно в 17 тысяч евро. Завершить работы планируют в течение 2 месяцев. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Угревая сыпь акне – распространенная проблема, с которой сталкивается почти каждый подросток. Как правило, при выходе из пубертатного периода нормализуется гормональный фон и угри исчезают. Однако для некоторых людей проблема остается и в зрелом возрасте. Лазерная методика считается одним из наиболее эффективных современных способов устранения акне и их последствий. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает высокоэффективную процедуру «Clear Skin Plus» в сочетании с профессиональным карбоновым пилинг-комплексом. Сочетание импульсного света и всесезонной системы для глубокого очищения и омоложения кожи – прекрасная альтернатива инъекционным процедурам. Программа придает коже лица свежесть и отдохнувший вид, возвращает здоровое сияние, ускоряет микроциркуляцию, улучшает тканевое дыхание. Корректируются признаки фото- и хроностарения кожи, гиперкератоз и пигментация. Благодаря уникальным формулам выравнивается тон и рельеф кожи, придавая ей эластичность. О противопоказаниях и количестве процедур можно узнать на бесплатной консультации специалиста «Леди Эстетик». Запишитесь в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Сияние и лифтинг безопасно и без реабилитации.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center by Bunin представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию. 95 9 62 065. Private Aesthetic Center by Bunin. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: В жизни главное не лениться и не откладывать ничего на потом. Захотел поспать – поспи.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от SolarCity. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
5: Легкая придурковатость делает человека практически неуязвимым.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем энергичного дня и здорового пищеварения. О том, насколько важно питаться грамотно, Яна Соболева. Вряд ли я кого-то удивлю тезисом, что ежедневно на вашей тарелке должны появляться овощи. А вот фактами о героине сегодняшнего выпуска попробую. Про эту яркую красотку с грядки можно было бы снять короткометражку «50 оттенков овоща». Она бывает белой, фиолетовой, красной, оранжевой и даже черной. Встречайте, морковка! Оттенок цвета апельсина достался ей от голландских селекторов. Они вывели самый популярный в мире сладкий и яркий вариант. Количество съедаемой моркови способно влиять на оттенок кожи. Достаточно съедать 3 крупных в день, и вы пооранжевеете. К тому же пополните копилку ценных витаминов и веществ. Например, каротин, попадая в организм, трансформируется в витамин А и нормализует репродуктивные функции и зрение. А биотин – важный витамин для роста. Конечно, все мы разные и о вкусах не спорят. И все же я уверена, большая часть успеха любого блюда зависит от грамотного сочетания продуктов и способа приготовления. Поэтому я доверяю сервису Milk's Food и рекомендую вам подписаться на его страницу в Instagram. Только представьте, не нужно ходить в супермаркет и тратить время на готовку. Мечта любого делового человека. И на десерт лайфхак. Хотите здоровые зубы? Грызите морковь. Наслаждайтесь жизнью, пока Milk's Food с любовью составляет вам рацион.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food. Медиагруппа «Русская волна».

0: Где?
1: Реклама на русском.
2: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: Семь раз примет, и муж согласится на все.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

на Кипре 21.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.

0: На Кипре 22.30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: My name is Benson Boone.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume. We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: New music show.
7: My name is Benson Boone.
8: Hey,

0: На Кипре 23.30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: It's Ozier.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
7: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
1: Эх, удивительная жизнь, удивительная. Ох, удивительная жизнь моя. Ах,

Даже много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

чуть-чуть стоит пожить, чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.